Бурхат ширхалат, мягшиз анхет луге, хадукват изет чоге, дихият чине кола. Керем бурхат ширхалат, мягшиз анхет луге, хадукват изет чоге, хихи ама мехтуге, то хабрай абуге, талих чангу санатса, цосахтир шарабдан хай. Хихи ама мехтуге, то хабрай абуге, талих чангу санатса. Сосать шарадан хай.

Хадусильмуканиги, калчоя мина бухи, хади на тали хасу, тами хи хвареона.

0: Radio Приboy. The best radio on 100.7 FM.
1: Реклама.
2: Изготовление и размещение рекламы на радио Прибой и телеканале Прибой ТВ. Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Сеть медицинских центров «Лекарь» открывает новую главу своей истории. Теперь в нашем парке оборудования появилась новинка. Аппарат для проведения процедур маммографии «Омикрон Плюс». Цифровой маммограф последнего поколения позволит в считанные минуты провести исследование точно, безболезненно и с минимальной лучевой нагрузкой. Впервые в республике и во всем Северокавказском федеральном округе и только в сети «Лекарь». Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Мир слишком крут, чтобы смотреть на него в низком качестве. Не соглашайтесь на размытую картинку. В клинике 3Z вам вернут четкость зрения с помощью передовых технологий. Помните, клиник много, зрение одно. Доверьте его экспертам 3Z. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни С. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто. 55 55 70.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Итак, сегодня 7 мая 2026 года. Именно сегодня Россия наполнится шумом эфира, трелью первых телефонных звонков и гулом дата-центров. Ну, формально это день радио, но по сути, профессиональный праздник всех, кто превратил идею Александра Попова в глобальную нервную систему планеты. Без этих людей города онемеют, самолеты ослепнут, а ваш внутренний плейлист никогда не заиграет. Я поздравляю вас с Днем Радио, ну то есть своих коллег. Пусть ваша личная несущая частота всегда будет свободна от шумов. Коэффициент счастья стремится к единице, а модуляция жизни звучит в любом и в любимом ритме. Я красиво говорить не умею, вы же знаете, поэтому как-то вот то, что пришло в голову, то, в общем-то, и сказал. А сегодня наш праздник, и этим праздником я, собственно говоря, и себя тоже поздравляю. Кстати, в эфирной студии «Радио Прибой» Расул Алибеков, который имеет непосредственно самое прямое отношение к этому празднику.
1: Реклама.
2: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: глаза не потеряли.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

А сейчас о погоде в столице Дагестана, в городе Махачкале, где на данный момент температура воздуха составляет 20 градусов тепла. Ясная погода, сегодня осадков не ожидается. Но я уже, знаете, боюсь со страхом, в общем-то, говорю о том, что погода, в общем-то, преподносит свои сюрпризы. Вчера мы говорили именно о том, что дождя не ожидается, и бах, в общем, дождик как раз-таки, в общем-то, и пошел. Так, что у нас на данный момент? На данный момент у нас температура воздуха такая, а вот днем хочу посмотреть, днем плюс 24. Что касаемо ветра, ветра нет, 6 метров в секунду, он северо-западного направления, его практически не ощущается. Сегодня очень хорошая погода, 24 сегодня днем. Так, что у нас завтра? Завтра у нас немного дождливо. Ну, в общем, до понедельника температура воздуха будет составлять в среднем 24 градуса тепла. Понедельник немного понизится до плюс 18, ну а далее 20 и по нарастающей. В общем, вот такое вот дело. Встретил нашего соседа Митрича, он поздравлял нас с праздником. А вот, говорит, может быть, ты зайдешь, мы все-таки отметим. Я говорю, я на работе, да и вообще, я всегда на работе. А вот, я говорю, Дмитрич, что у тебя интересненького так? Он говорит, ну, день радио, говорит, сегодня, говорит, вот я как-то бабушку вот спрашивал свою когда-то, вот, что это за интересная розетка была на кухне? Я говорю, ну, это розетка у всех была. Вот-вот, бабушка мне говорила, что это радиоточка. А я спрашивал, говорит, Дмитрич, а зачем она? А что бабушка тебе говорила? А бабушка, говорит, мне говорила, всему свое время, внучок, всем, сам все узнаешь, сам все узнаешь.

0: Собственно говоря, слова этой песни ровным счетом ничего не значат, когда читаешь их на бумаге или же просто слушаешь их отдельно, но превращаются в настоящую драму с помощью пронзительного вокала Джо Темпеста, который прорывается сквозь псевдооркестровую трясину синтезаторов и, конечно же, гитар. И вообще это просто-напросто, знаете, эффектно. Насколько я помню, клип Европы впервые появился в какой-то из новых вечерних программ типа «Взгляда». Поэтому, когда в конце 80-х транслировалась программа «Шведская лестница», якобы в гостях утренней почты, я, как и многие, значит, смотря, прильнул к экрану, чтобы созерцать именно Европу. Исполненная в той программе песня под названием «Final Countdown» вместе с балладой «Кэрри» так и осталась самыми известными, так и остались самыми известными произведениями Европы на 1/6 суши. Так называлась песня в исполнении группы «Европы», которая прозвучала на волнах прибоя.
1: Реклама на радио.
2: 17 мая, 18.00, Анжа-Арена, Динамо Махачкала, Спартак, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского «Динамо» и в кассах Анжа-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
3: Требуются водители на автомобиль КАМАЗ с прицепом категории Е для работы в Южном и Центральном федеральном округе для уборки урожая. Проживание, питание и спецодежда за счет компании. Оплата высокая. Подробности по телефону 8-930-880-15-62.
4: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
5: Фит-сервис, автосервис. Фит-сервис, автосервис.
6: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
7: Жилой комплекс от iWell – это не просто квадратные метры. Это продуманная архитектура, надежные технологии и внимание к деталям, которые ощущаются каждый день. Закрытая территория, современные планировки, комфорт, безопасность и среда, в которой хочется жить, а не просто находиться. И главное, мы строим по 3 этажа за месяц, чтобы ваше будущее появлялось быстрее. iWell – строим будущее вместе.
8: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.

0: В финале часа на волнах радио Прибой шаманил шаман. Очень хорошая песня на новый лад. Впереди у нас новости. Диана Гаджиева уже готова о них вам рассказать. Они у нас самые передовые и самые, что ни на есть, лучшие к этому часу. Итак, давайте пройдем в час следующий, дамы и господа. Пройдемте, пройдемте.
1: В Дагестане 8 часов утра. На радио Прибой новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Кабмин расширил поддержку промышленных проектов на приоритетных территориях. Федор Щукин отправил правительство Дагестана в отставку, и в республике прошел фестиваль школьных театров. Теперь подробно. Промышленные проекты на приоритетных территориях получат дополнительную поддержку. Сообщение об этом, а также текст подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным постановления опубликовала пресс-служба Кабмина. Речь идет о государственной поддержке проектов по реализации региональных программ развития промышленности в опорных населенных пунктах, не входящих в состав городских агломераций. Федеральные субсидии на эти цели будут рассчитываться с применением повышающего коэффициента, говорится в сообщении. Минпромторг России уже с 27 мая официально запретит ввозить в страну некоторые товары по параллельному импорту. В частности, речь идет об электронных устройствах от ведущих брендов – компьютерах, ноутбуках, оперативной памяти, жестких дисках. Соответствующие изменения перечислены в приказе ведомства, опубликованном в открытом доступе. Напомню, что изначально такой перечень ввели в 2023 году в связи с первой волной санкций и торговых ограничений. В Рио глава Дагестана Федор Щукин подписал указ об отправке правительства республики в отставку. Этим же указом временное исполнение обязанностей председателя правительства Дагестана возложено на Магомеда Рамазанова, который до этого занимал должность заместителя полномочного представителя президента России в СКФО. До формирования нового состава правительства республики продолжит выполнение своих функций, говорится в указе. Волонтеры продолжают помогать жителям Махачкалы и Хасавюртовского района. В столице республики идет очистка русла реки Тарнаирки. Совместно с МЧС, администрацией города и Минприроды к работам привлечены добровольцы. За последние дни добровольцы осушили частные помещения, помогли жителям с эвакуацией поврежденной мебели, совместно с МЧС Дагестана распилили упавшие деревья. Республиканский фестиваль детских театральных студий, кукольных и драматических кружков объединил в Дагестанском театре кукол 18 коллективов из 8 городов и районов республики. Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры региона. Мероприятие посвящено Году единства народов России. Выступление оценивало жюри из деятелей искусств, представителей Минкультуры. Фестивалю почти 30 лет, и все эти годы театр помогает детям учиться, работать в команде, преодолевать страх и выражать чувства через искусство. И о курсах валют на сегодня: доллар 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио Прибой. Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
0: В общем, Диана налила кофе и говорит: есть тост за радищиков? Я говорю: давай. В общем, тем, кто создает настроение одним движением фейдера, посвящается. И я сказал тост: пусть приемник вашего оптимизма ловит сигнал даже в подвалах сомнений, а лучшие новости приходят без помех в прайм-тайм. В общем, за сказанное мы с Дианой Гаджиевой — это баба.

0: Его сценическое имя Кокап, а на самом деле его зовут Серджио Сильва. Португальский музыкант, продюсер, и, в общем-то, вот этот стиль, в котором он исполняет, он называется, если я не ошибаюсь, электрохаус, трайбл хаус и тек хаус. В общем, что это такое? Ну, это то, что нравится, да, что-то объяснять долго-то, в общем-то, зачем это нужно. Четверг у нас четверг у нас сегодня и 7 мая. Доброе утро, здравствуйте, 8 часов и 10 минут. Что-то надо к бабушкам пойти в соседний отдел кофейку накатить, а то что-то язык плетется с утра, вроде бы я не пью вообще. А, в общем, далее информация о нашем деловом партнере в эфирной студии радио «Привой» Расул Алибеков. Ваша компания стоит до 11.00, будет много всего интересного. Итак, впереди у нас информация нашего делового партнера.
1: Перджили – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджили – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Весна – время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: А в какой-то степени «Яблоки на снегу» оказали Михаилу Муромову, знаете, медвежью услугу. Это та песня, из-за которой Михаила Муромова иногда причисляют к исполнителям одного хита. Ну, конечно, это же не так. Хотя бы «Странная женщина» тоже знаковый хит, а их больше. На пике творческой деятельности певец представил целую вереницу ставших популярными произведений. Вот одно из них прозвучало на волнах нашей радиостанции.
1: Реклама на радио. Требуются водители на автомобиль КАМАЗ с прицепом категории Е для работы в Южном и Центральном федеральном округе для уборки урожая, проживания, питания и спецодежда за счет компании. Оплата высокая. Подробности по телефону 8-930-880-15-62. Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Двери оптом «Нузру» представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
4: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Тема года.
1: Татьяна Куртукова только что в нашем эфире про синюю воду. В общем-то, не про синюю, а про огненную. Про ту, за которую некоторые печени, в общем-то, расплачиваются. 20 градусов тепла сейчас в столице Дагестана. Сегодня гидрометцентр говорит, что у нас без осадков. Давайте так, пусть он говорит, я скажу так, ближайшие 15 минут осадков не ожидается. Ветер 6 метров в секунду северо-западного направления, днем плюс 24.
2: Радиоприбой.

0: Как же он здесь мастерски держит баланс между искренностью и привычной для него меланхолией. Вы знаете, минимум аранжировки и максимум смыслов. Это не просто релиз ради прослушиваний. Это фиксация момента, когда слова уже не помогают, ну а музыка — единственный способ выплеснуть остатки чувств. В общем, так и просится к тому, чтобы готовы ли вы добавить разбитые мечты в свой плейлист, или же с вас уже достаточно драмы. Так называлась песня в исполнении Акмаля, которая прозвучала на волнах радио «Прибой». Все просто.
1: Реклама.
2: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография и УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Мир слишком крут, чтобы смотреть на него в низком качестве. Не соглашайтесь на размытую картинку. В клинике 3Z вам вернут четкость зрения с помощью передовых технологий. Помните, клиник много, зрение одно. Доверьте его экспертам 3Z. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Пробки на дорогах.
1: Сейчас мы будем говорить о дорожной ситуации в городе Махачкале, которая на данный момент остается стабильной. Ну, почему на данный момент остается стабильной? Потому как в это время она практически одна и та же. Въезд в город Махачкалу со стороны новой и старой трассы города Каспийска всегда бывает, в общем-то, загружен. Сегодня немного, не скажу, что прям так очень, но да, есть немного, собственно говоря, есть. Далее. А что у нас там далее по плану? Далее у нас по плану мы передвигаемся сюда, в центр города Махачкалы. А в центре города Махачкалы у нас здесь не особо загружено. Троллейбусное кольцо не особо загружено. Улица Магомеда Гаджиева, да, и центр города Махачкалы около второго рынка. Это центральный рынок, по-моему, города Махачкалы. Так, по-моему, принято говорить. Проспекта Кушинского немного. Совсем немного, чуть-чуть немного. Микрофон подвинул, а то и так все звук плавает здесь. Вот, далее, что у нас? Город Каспийск свободен, город Избербаш свободен. Это что у нас здесь? Это неважно. Ну, в общем, берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения и помните о том, что не нужно парковать машину где попало. Смотрите за знаками и помните о том, что работает служба эвакуации, и вашу машину просто-напросто заберут, если вы ее припаркуете не там, где нужно. В общем, счастливого пути всем!

0: Сейчас проигрыш будет в этой песне хороший. А вообще проигрыши в этой песне, они просто не просто хорошие, а просто великолепные. И вы знаете, я бы назвал эту песню изобретательно сделанной мелодией, которая строится на спокойном начале и, конечно же, громкой кульминации. А вообще, это звучание четырех человек, которые играют так, как будто от этого зависит их жизнь. Никому не нужен новый альбом U2, если только он не будет по-настоящему выдающимся. Одна из самых лучших и мною любимых песен группы на радио «Прибой».
1: Реклама.
2: Требуются водители на автомобиль КАМАЗ с прицепом категории Е для работы в Южном и Центральном федеральном округе для уборки урожая. Проживание, питание и спецодежда за счет компании. Оплата высокая. Подробности по телефону 8-930-880-15-62.
3: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только

0: Эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

кто поет? Спросила девушка, которая сейчас пришла сюда, села напротив, и у нее тут новости. Я говорю: Сергей Лазарев, песня называется «Загадай свою любовь». Да, хорошая песня, сказала девушка, которая сейчас будет читать новости. Я говорю: пожалуйста, читайте новости, девушка, которая пришла читать новости на радио «Прибой». Пройдемте далее.

0: 95-го года. Сандра О'Нейл. А, ну все понятно. Где я слышал эту песню, которая только что звучит в нашем эфире?
1: Реклама на радио.
2: 17 мая, 18.00, Анжи-Арена. Динамо Махачкала, Спартак, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Фит-сервис, автосервис! Фит-сервис, автосервис!
7: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
8: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: акции компании «Ватан». Выгодно от 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
1: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Лимонады «Тбилисимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: В Махачкале в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 10 часов утра.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Кабмин расширил поддержку промышленных проектов на приоритетных территориях. Федор Щукин отправил правительство Дагестана в отставку. И в республике прошел фестиваль школьных театров. Теперь подробно. Промышленные проекты на приоритетных территориях получат дополнительную поддержку. Сообщение об этом, а также текст подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным постановления опубликовала пресс-служба Кабмина. Речь идет о государственной поддержке проектов по реализации региональных программ развития промышленности в опорных населенных пунктах, не входящих в состав городских агломераций. Федеральные субсидии на эти цели будут рассчитываться с применением повышающего коэффициента, говорится в сообщении. Минпромторг России уже с 27 мая официально запретит ввозить в страну некоторые товары по параллельному импорту. В частности, речь идет об электронных устройствах от ведущих брендов – компьютерах, ноутбуках, оперативной памяти, жестких дисках. Соответствующие изменения перечислены в приказе ведомства, опубликованном в открытом доступе. Напомню, что изначально такой перечень ввели в 2023 году в связи с первой волной санкций и торговых ограничений. В Рио глава Дагестана Федор Щукин подписал указ об отправке правительства республики в отставку. Этим же указом временное исполнение обязанностей председателя правительства Дагестана возложено на Магомеда Рамазанова, который до этого занимал должность заместителя полномочного представителя президента России в СКФО. До формирования нового состава правительства республики продолжит выполнение своих функций, говорится в указе. Волонтеры продолжают помогать жителям Махачкалы и Хасавюртовского района. В столице республики идет очистка русла реки Тарнаирки. Совместно с МЧС, администрацией города и Минприроды к работам привлечены добровольцы. За последние дни добровольцы осушили частные помещения, помогли жителям с эвакуацией поврежденной мебели, совместно с МЧС Дагестана распилили упавшие деревья. Республиканский фестиваль детских театральных студий, кукольных и драматических кружков объединил в Дагестанском театре кукол 18 коллективов из 8 городов и районов республики. Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры региона. Мероприятие посвящено Году единства народов России. Выступление оценивало жюри из деятелей искусств, представителей Минкультуры. Фестивалю почти 30 лет, и все эти годы театр помогает детям учиться, работать в команде, преодолевать страх и выражать чувства через искусство. И о курсах валют на сегодня: доллар 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: История, культура, традиции. Радио «Прибой» объединяет поколения.

0: Дальше, что хотелось бы сказать по поводу этой песни. Ну, там, где Игорь Крутой, так все песни, в общем-то, они и будут узнаваемы.
1: Итак, не отрицаю.
0: Алекс Лим, Игорь Крутой написал эту песню, тот исполнил, и песня называется «Вокзал».
1: Стираю, пишу, стираю.
0: А если уже копать где-то, что-то, как-то, то можно накопать много песен, которые похожи на эту песню, которые когда-то написал сам Игорь Крутой. Далее информация о нашем деловом партнере. У нас сегодня четверг, 7 мая, день продолжается. 10:10, время московское. Светит солнце, хорошая погода. Ну и праздничный день для работников радио имеет место быть. Всем доброе утро и хорошего настроения. В эфирной студии радио «Прибой» Расул Алибеков. И много полезной информации.
2: Карджиди – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджиди – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Весна – время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
3: Когда мы были молодыми. На радио «Прибой» «Шлягер».
0: Это Dire Straits, и буквальный перевод фразы Dire Straits – трудные проливы или же суровые проливы. Это идиома, она означает стесненные обстоятельства, отчаянное положение. А иногда название группы передают еще и как на мели. Однако мне кажется, что оно недостаточно четко передает положение музыкантов из вновь образовавшейся группы Dire Straits с конца 70-х, акцентируя свое внимание исключительно на финансовой составляющей. Ну вот, например, Money for Nothing.
4: Look at them yo-yos, that's the way you do it.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
4: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
5: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
6: Жилой комплекс от iWell – это не просто квадратные метры. Это продуманная архитектура, надежные технологии и внимание к деталям, которые ощущаются каждый день. Закрытая территория, современные планировки, комфорт, безопасность и среда, в которой хочется жить, а не просто находиться. И главное, мы строим по 3 этажа за месяц, чтобы ваше будущее появлялось быстрее. iWell – строим будущее вместе.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
8: Аварская поговорка.
9: Из одного воина войско не становится. Из одного камня башня не строится.
10: Радио «Прибой».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Елену Терлееву слышно не часто, но периодически она появляется. И приходит, знаете, в гости не с пустыми руками. Ну вот, например, новое творение, которое называется «Мало». Одно из самых последних в ее творчестве, которое, несомненно, заслуживает определенного внимания. И поэтому эта песня появилась на радио «Прибой».
1: Моя душа.
2: Реклама на радио. Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д. Урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале 780219, улица Мичурина, 64.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
5: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Большой выбор колясок в «Киргут-дети». Премиальный Cybox, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Александр Панайотов в нашем эфире, и черта моего рабочего дня подошла к своему логическому завершению. Нужно ее подчеркнуть с пометкой «Работу завершил». Услышимся с вами завтра здесь же на волнах радио «Прибой». Все это утро, все это время с вами был Расул Алибеков. Завтра день обязательно будет, и у вас все будет хорошо. Пока.
1: Я тебе не верю.
2: Реклама на радио.
3: Вам назначили сложное диагностическое исследование? Ждем вас в отделении лучевой диагностики сети медцентров «Лекарь». КТ, МРТ, все виды рентген-диагностики для детей и взрослых в день обращения. Мы проводим исследования на оборудовании экспертного класса. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. По показаниям проводим исследования в медикаментозном сне, а также сведением контрастирующей жидкости. Единый телефон для записи на исследование – Мегафон 550-88-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Жилой комплекс от iWell – это не просто квадратные метры. Это продуманная архитектура, надежные технологии и внимание к деталям, которые ощущаются каждый день. Закрытая территория, современные планировки, комфорт, безопасность и среда, в которой хочется жить, а не просто находиться. И главное, мы строим по 3 этажа за месяц, чтобы ваше будущее появлялось быстрее. iWell – строим будущее вместе.
7: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича, хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара.

0: Дагестане 11 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Юрий Чайка и Федор Щукин обсудили развитие Дагестана и помощь пострадавшим. В регионе ожидаются перебои с мобильным интернетом, и около 700 жилых домов на юге республики остались без воды. Теперь подробно. Полномочный представитель президента ВСКФО Юрий Чайка провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы Дагестана Федором Щукиным. В рамках встречи прошло обсуждение вопросов общественно-политической и социально-экономической обстановки в субъекте. Юрий Чайка подчеркнул важность сохранения позитивной динамики развития республики во всех сферах. Определены приоритетные задачи на ближайший период, в том числе касающиеся скорейшей ликвидации последствий недавней чрезвычайной ситуации и помощи пострадавшим в городах и районах Дагестана. В рамках подготовки и проведения праздничных мероприятий в республике сегодня, 9 мая, ожидаются перебои с мобильным интернетом. Об этом сообщили в Минцифры Дагестана. Отмечается, что данные меры направлены на обеспечение безопасности граждан. Водоснабжение села Касумкент Сулейманстальского района Дагестана временно приостановлено из-за повреждения трубопровода после подъема уровня воды в реке. Об этом сообщает районная администрация. Отмечается, что из-за неблагоприятных условий аварийно-восстановительные работы приостановлены до улучшения обстановки. Для жителей села организован подвоз с питьевой воды. Маломобильным гражданам вода будет доставлена на дом. В Дагестане продолжается масштабная реализация комплексных кадастровых работ федерального значения. Главная цель – наполнить единый государственный реестр недвижимости точными сведениями и защитить имущественные права граждан. В соответствии с дорожной картой, на этот год первый этап уже стартовал в 7 муниципальных образованиях. Кадастровая оценка охватит 1 миллион земельных участков. Специалисты дагестанского филиала Роскадастра разработали проекты карт планов территории и направили их в муниципалитеты для предварительного ознакомления. Дагестанские рукопашники вошли в число победителей и призеров всероссийского турнира в Волгодонске, посвященного 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В турнире выступали более 500 атлетов. В составе дагестанской команды победителями стали Рустам Атагимов и Джабраил Закаргаев. И о курсах валют на сегодня: доллар 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
5: Прибой. Золотой хит Дагестана.

0: был отважный наив. Был у Аллаца кунак, был у Аллаца кунак.
1: Ретро-час на радио «Прибой».
2: Добрый день, дорогие друзья! Я спешу вам сказать с днем радио «Прибойцы». Сказать, что я рада для вас быть услышанной, ничего не сказать. Сегодня наш профессиональный, наш очень личный, наш волшебный праздник. И весь эфир мы посвящаем тому, ради чего радио вообще существует. Музыке, ну и, конечно, вам. А вот ретро-музыка – это как радиоприемник, найденный на антресолях. Щелчок тумблера, теплый свет лампочки, легкий треск помех – и вдруг оттуда звучит мелодия, которую не слышал 100 лет, а сердце все помнит. Без цифровой стерильности, без автотюна, только настоящий звук, настоящие эмоции. Да, с вами я, Иза Ахметханова. Ретро-час на радио «Прибой» стартует прямо сейчас. Погнали!

0: Реклама. В торговом доме Академии интерьера новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. Академия интерьера. Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
1: 17 мая, 18:00, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Спартак, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
2: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаирчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы СЛД на Абубакарова 22. Ждем вас.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: мелодии века. Музыка лучших воспоминаний.
1: Ну, первую историю в День радио я хочу посвятить песне, которая в 1984 году буквально ворвалась в эфиры и навсегда изменила звучание поп-музыки. Группа Queen и их бессмертный гимн всем радиослушателям – Радио Гага. Барабанщик Queen Роджер Тейлор написал эту песню, наблюдая за своим маленьким сыном, который пытался произнести слово «радио». У него получалось что-то вроде «Гага», но шутливое название скрывает очень серьезную и все-таки трогательную мысль. Тейлор переживал, что телевидение и видеоклипы вытесняют радио, лишают его магии. Ведь раньше люди собирались вокруг приемника, слушали радиопостановки, концерты, новости. Радио было окном в мир. Песня стала гимном радиостанции по всему миру, а знаменитый клип, где Фредди Меркьюри дирижирует многотысячной толпой, хлопающей в такт, это кадры с легендарного концерта Live Aid 1985 года. Именно этот момент считается одной из величайших живых записей в истории музыки. Кстати, текст песни содержит пророческую строчку в видео «Killed the Radio Star» за много лет до того, как это стало расхожей фразой. Но давайте скажем честно. Видео так и не убило радиозвезду. Мы здесь, мы в эфире, мы с вами, а значит, радио живет. Queen на волнах радиостанции «Прибой».

0: золото попсы. Поп-легенды кассетной ленты.
1: Радио «Прибой».
0: Мелодии, рождающие воспоминания.

0: Реклама.
1: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Мир слишком крут, чтобы смотреть на него в низком качестве. Не соглашайтесь на размытую картинку. В клинике Дризет вам вернут четкость зрения с помощью передовых технологий. Помните, клиник много, зрение одно. Доверьте его экспертам Дризет. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Двери оптом Нузру представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводит безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
7: Каждый день на волнах радио «Прибой» с 11 до 12 «Ретро-час» на радио «Прибой».
8: Друзья, ну а сейчас перенесемся в начало 2000-х. Время, когда российская поп-музыка переживала настоящий ренессанс. На слово «ротация» звучало как приговор или как пропуск в вечность. В 2001 году композитор и продюсер Игорь Крутой предложил уже тогда молодому певцу Дмитрию Маликову новый трек. Но это была не просто песня, это было признание в любви к радио и к той самой девушке, которая слушает его, сидя у окна, ну и глядя на осенний дождь. Песня называлась «Радио осень», текст полный теплой ностальгии и мелодии, от которой щемило сердце. Мгновенно сделали «Радио осень» суперхитом. Она звучала на всех волнах, ее заказывали в программах по заявкам, под нее признавались в любви и мирились после ссор. Это была та самая песня, которая объединяла слушателя, ведущего, музыканта и саму осень за окном. Но сегодня у нас, конечно, весна, май, но тоже все сложилось. И сегодня в День радио она звучит как благодарность каждому, кто включает приемник, чтобы стать чуть ближе к нам. Дмитрий Маликов, «Радио осень».

Я мучаю приемник, перебирая станции. Эфир стонет Джеггером, рок-оборванцем. Крепичный квартет прерывают овации. А дальше реклама, цены на акции. Новости всего мира, банкротство банков, кризис. Концерты каких-то панков, курсы валют, нефть, деньги. Далекие войны, авианосцы на рейде. Полжизни в машине, полжизни с радио. Хит-парадная паранойя на ранней стадии. Вроде музыка есть, но мало что трогает. Вокруг равнодушный город со своими заботами. Вдруг радио затихает, пропуская мои мысли. Гудки машин, визг тормозов, ни недели и числа. Тучи плывут, разрываются. Еще немного, и небо чисто.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-0606.
2: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.

0: Лимонады «Тбилисимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Золотая коллекция. Радио Прибой.
1: Друзья, 11:55 выдают стрелки часов, ретро-час подходит к финишу. Ну а впереди время, когда музыка звучит лично для вас. Час желаний на волнах радиостанции «Прибой». С 12 до 13 жду ваши звонки по номеру 91-1007 и сообщение к нам в мессенджер «Макс» 8-988-291-1007. Оставайтесь с нами, сейчас будет тепло, как в старом ламповом приемнике.

0: Судакар,
1: Навалак,
0: Карата,
1: Дылым,
0: Ярак Казмоляр.
2: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
3: На Радиоприбой новости. Новости.
4: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Экстремистов запретят переводить в колонии ближе к родственникам. В сельские школы Дагестана привлекут 30 педагогов и около 4 миллиардов рублей направят на обновление систем водоснабжения Избербаша. Теперь подробно. Минюст подготовил проект приказа о запрете направлять осужденных экстремистов в те субъекты, где проживают их родственники. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Проект приказа разработан для реализации закона, подписанного президентом в декабре прошлого года. Также закон устанавливает, что перевод осужденных за экстремизм для дальнейшего отбывания наказаний из одного исправительного учреждения в другое того же вида допускается только по решению ФСИН. Депутаты направили письмо главе Минпросвещения России Сергею Кравцову с предложением внедрить спецсчета на оплату нужд школ. Авторы инициативы подчеркнули, что сейчас сбор еще осуществляется в неформальном порядке. Для этого используются родительские чаты, наличные деньги или переводы на банковские карты представителей родительских комитетов. Эта практика провоцирует конфликты между родителями, а также формирует риски злоупотреблений, уверены парламентарии. В этом году в сельские школы Дагестана по программе «Земский учитель» планируется трудоустроить 30 педагогов, а заявок от соискателей уже поступило более 100, сообщает Миноборнауки Республики. С момента старта программы в 2019 году в образовательные учреждения Дагестана было трудоустроено 430 квалифицированных специалистов. Интерес к вакансиям в республике проявляют учителя не только из Дагестана, но и из других регионов России. Комитет по государственным закупкам Дагестана объявил о начале конкурса на реконструкцию внешней системы водоснабжения города Избербаша с общим бюджетом в 4 миллиарда рублей. Проект улучшит качество водоснабжения не только в Избербаше, но и на соседних территориях. Финансирование пойдет из федерального и республиканского бюджетов, что подчеркивает стратегическую важность инициативы для региона. Срок завершения – декабрь 2028 года. Группировка Северного поисково-спасательного отряда продолжает активную фазу восстановительных работ в Хасавюртовском районе. Спасатели сосредоточены на оказании адресной помощи населению и приведении инфраструктуры в порядок. Как сообщили в МЧС Дагестана, с начала недели специалисты провели комплексную очистку 11 питьевых колодцев. Общий объем откачанной воды составил 66 кубометров, после чего была проведена обязательная дезинфекция объектов. И о курсах валют на сегодня. Доллар 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
5: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
6: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на прибое.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.
1: Друзья, 12:08 на часах радиостанции «Прибой», час желаний в прямом эфире. В день радио каждое слово, пролетая сквозь частоты и динамики, обретает особую магию. Давайте проверим, друзья, давайте скажем сегодня то, что давно хотели, но почему-то откладывали. Давайте наполним этот час теплом ваших приветов, поздравлений, пожеланий. Звонки принимаются на номер 91-10-07, и также пишите к нам на МАКС. Номер в МАКСе 8-988-291-10-07. Как это сделали наши слушатели уже. Иза, с днем радио вас и всю команду. Вы делаете наши дни ярче. Поздравляю также мою жену Зарину с днем рождения. Родная, ты мой личный праздник. Моя весна и моя лучшая песня. Поставьте для нее что-нибудь от Виктории Дайнека, например, якутский бриллиант, ведь моя Зарина – это и есть бриллиант. С бесконечной любовью пишет нам Асхаб. Ну что ж, Зарина, вы счастливая девушка. Желаем вам счастья, конечно, вот такой нескончаемой любви, взаимопонимания с Асхабом. Пусть ваш дом никогда не покидает улыбки, благодать. Ну и счастье. Обязательно специально для вас и для вашего супруга прозвучит композиция Виктории Дайнека «Якутский бриллиант». Ну и прямо сейчас все-таки постараемся принять звоночек. Алло, здравствуйте. Алло, алло.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Представьте,
2: сейчас,
1: пожалуйста.
2: Сейчас тише сделаю.
1: Да.
3: Ага. Ведь моя Зарина это
2: так. Ага, все, сделаю тише.
1: Представьте, пожалуйста, как вас зовут и откуда вы к нам дозвонились.
2: Здравствуйте, меня зовут Эльвира, я из города Сертолово, это Ленинградская область.
1: Ой, очень приятно, рада приветствовать на наших волнах. Как у вас с погодой, как настроение, готовитесь ли к праздникам?
2: С погодой у нас ничего, уже лучше, чем было, по крайней мере, а то у нас совсем недавно был снег, а сейчас уже плюс 18, и тепло, и настроение... Конечно, от этого тоже зависит, поэтому настроение хорошее.
1: Это прекрасно. Постараемся украсить еще и нашей музыкой. Кому будут ваши приветы и, возможно, пожелания, поздравления?
2: Поздравления, во-первых, вам с вашим профессиональным праздником.
1: Огромное спасибо,
2: Эльвира. Я считаю, что вы делаете наш мир лучше, краше, и благодаря вот вашим голосам чувствуешь все равно, что, несмотря на... километры, мы рядом с родным домом. Поэтому я очень рада, что у нас радио «Прибой» ловит, и мы его слушаем все время.
1: Безумно приятно.
2: И, конечно, Эльвира, привет всему Дагестану, всем моим родным, близким, и своему сыну Арсену, который очень меня просил позвонить и поставить его любимую песню.
1: И какая же композиция любимая?
2: Вы знаете, я забыла, кто поет. Стас, помню имя точно, а композиция называется «Женщина, я не танцую».
1: «Женщина, я не танцую». Знаем, знаем, обязательно прозвучит. Стас Костюшкин исполняет данную композицию. Вам,
2: точно,
1: Эльвира,
2: да,
1: огромное спасибо за звоночек. Вашему сыну Арсену пламенный салам и привет от радиостанции «Прибой». Ну и обязательно заявочку исполним. Хорошего дня.
2: Спасибо.
1: До свидания.
2: Спасибо огромное.
1: Ну что ж, друзья, это «Час желаний» на волнах радиостанции «Прибой», а спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
0: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: Сетями центров «Лекарь» на протяжении многих лет функционирует собственная лаборатория. За это время мы вложили в лабораторию много сил, опыта, финансов и вывели ее на новый уровень. Это значит, что мы можем проводить самые сложные исследования, сократив время для обработки данных и выдать результат с минимумом потраченного времени. Подробная информация о кабинетах забора крови и их местонахождении на сайте mclekarь.ru. Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Город Каспийск. 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
4: Требуются водители на автомобиль КАМАЗ с прицепом категории Е для работы в Южном и Центральном федеральном округе для уборки урожая, проживания, питания и спецодежда за счет компании. Оплата высокая. Подробности по телефону 8-930-880-15-62.
5: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
6: Двери оптом «Нузру» представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
8: Песни, письма, поздравления, приветливое радио.
9: Друзья, это час желаний на волнах радиостанции «Прибой». Песня была обещана Стаса Костюшкина. Женщина, я не танцую. Наш музыкальный редактор в порядке очереди прямо сейчас старается ее добавить в плейлист. Она обязательно, друзья, прозвучит. Но я вдогоночку все-таки зачитаю еще одно сообщение, которое к нам поступило. «Прибой, прием. Передаю пламенный привет всему расчету пожарной части номер 8, Краснодар. Парни, сухих вам рукавов и спокойной смены. Слушаем вам, вас каждое дежурство. И за вруди. Ну, в любом случае, скорее всего, вруби. Вруби что-нибудь мощное, роковое, старшей смены Арсен. Ну, или если можно, Зайнаб и Абасова композицию. Конечно, можно, друзья, обязательно прозвучит композиция в исполнении Магомеда Абасова и Зайнаб Махаевой под названием «Не могу забыть». Ну и также в очередной раз напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра, конечно, с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
10: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: На радио «Прибой» час желаний.
1: Знаете, друзья, в ту самую секунду, когда ваш голос врывается в чей-то приемник, мир становится чуточку добрее. Не ждите повода, пишите привет прямо сейчас. Номер в Максе для ваших сообщений 8-988-291-1007. Я позволю себе зачитать одно сообщение, а далее приму уже звоночек. Салам, прибой! С огромной радостью поздравляю свою мамочку Патимат с юбилеем 65 лет. Мамуль, ты наш ангел-хранитель. Живи 100 лет и танцуй, как всегда. Поставьте для нее в исполнении Алии композицию «Мама». Обнимаю, твоя дочь Амина. Ну что ж, Амина, от всей души поздравляем вашу маму с юбилеем, 65-летием. Желаем долгих лет жизни, всего самого прекрасного. Ну и на самом деле, как вы подметили, пусть танцует каждый день. Ну и композиция в исполнении Алии обязательно специально для вашей мамочки прозвучит на волнах радиостанции «Прибой». Ну а мы, друзья, примем звоночек. Итак. Алло, здравствуйте.
2: Алло.
1: Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
2: Меня зовут Махач.
1: Угу. Слушаем вас, Махач.
2: Хотел бы поставить для своего братишку песню «Мы кайфуем».
1: «Мы кайфуем»? Ну,
2: да.
1: К сожалению, Махач, не совсем формат нашего радио. Про кайф, что-то такое. Что еще могу предложить вам в качестве альтернативы?
2: Тимуру Муцараеву поставьте, пожалуйста, любую песню.
1: Муцараев также, вы ведь знаете об этом, по закону.
2: «В жизни суета».
1: Так, «В жизни суета». Ну, какие-то у вас такие, знаете, композиции очень радостные, это хорошо, позитивные,
2: да,
1: это
2: да.
1: Отлично. Давайте мы с вами все-таки, Махач, за эфиром обсудим, подберем что-то подходящее. Кому будут ваши приветы, поздравления, возможно, еще какие-то пожелания?
2: Ну, советую военнослужбы. Ну, хотел бы поставить очень веселую песню какую-нибудь.
1: С удовольствием подберем что-нибудь специально для вас, Махач. Пусть все те ситуации, которые складываются сейчас в вашей жизни, будут только во благо, только к лучшему. Искренне вам этого желаем.
2: Все, спасибо большое.
1: Спасибо, до свидания.

0: Реклама.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Фит-сервис автосервис. Фит-сервис автосервис.
6: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
7: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни С. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто, 55 55 70.
0: Телефон рекламной службы на радио Прибой 8-988-292-47-47.

0: час ваших желаний и капризов ежедневно. На радиоприбой. На радиоприбой.
1: Друзья, весна разогналась вовсю, и на дорогах движение все активнее. Пожалуйста, будьте внимательны за рулем и помните, даже в самой длинной пробке есть мы и ваша любимая музыка. Тем более, прямо сейчас на волнах радиостанции «Прибой» ваш любимый час желаний. Номер для звонков. Прямой эфир 91-10-07. Не устану повторять, с удовольствием с вами пообщаюсь. Ну и также зачитаю ваши сообщения, которые вы отправляете к нам в мессенджер «Макс». Номер «Максе» 8-981-10-07. Итак, еще смс-очки у нас поступили. И за добрый день. Хотим вас поздравить с профессиональным праздником, Днем Радио. Вам море улыбки и главное здоровье. Можно будет песню для вас и ваших коллег. Шамхал Далдаев. Да-да-да, это Кавказ. От Тимура и дяди Магомеда. Счастья вам. Огромное спасибо, Тимур. Ну, я не зря говорил, когда-то с 7 утра до вечера мы слушаем только вас. Это безумно приятно, друзья. Огромное вам спасибо, что остаетесь преданными радиостанции «Прибой» изо дня в день. Мы уже более 25 лет, уже движемся к 30-ке на страже вашего отличного настроения, ну и ваших музыкальных предпочтений. Специально для вас прозвучит композиция в исполнении Шамхала Далдаева. Да-да-да, это Кавказ. Ну и еще одно сообщение. Ассаламу алейкум, братья и сестры. От души поздравляю вас с Днем Радио. Огромное спасибо. Желаю продолжать в том же духе и радовать нас вашим звучанием. Пишет нам Гамид. Поставьте по-братски что-нибудь веселое на даргинском языке на ваш выбор. Огромное спасибо за доверие. Ну, предлагаю послушать Ислама Исабагандова моим даргинцам. Ну и также, друзья, напоминаю, что ювелирный салон «Росювелир» напоминает эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, профессиональное обслуживание и гарантия качества. И «Росювелир» — именно вы достойны лучшего.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама.
1: Требуются водители на автомобиль КАМАЗ с прицепом категории Е для работы в Южном и Центральном федеральном округе для уборки урожая. Проживание, питание и спецодежда за счет компании. Оплата высокая. Подробности по телефону 8-930-880-15-62. Мир слишком крут, чтобы смотреть на него в низком качестве. Не соглашайтесь на размытую картинку. В клинике Дризет вам вернут четкость зрения с помощью передовых технологий. Помните, клиник много. Зрение одно. Доверьте его экспертам 3Z. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
4: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: В Дагестане 13 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Единое пособие смогут получать больше семей. В трех городах Дагестана проведут капремонт многоэтажных домов. И в республике провели автопробег ко Дню Победы. Теперь подробно. Многодетные семьи, чей доход незначительно превышает региональный прожиточный минимум, смогут и дальше получать единое пособие. Такие нормы закона вступают в силу 22 мая. Раньше семьи теряли право на выплату, если доход семьи был незначительно выше. Новые правила позволят сохранить ежемесячные пособия даже при превышении прожиточного минимума на 10%. Все решения об отказе в назначении выплат многодетным семьям, вынесенные с 1 января, до дня вступления в силу новых правил пересмотрят в беззаявительном порядке. В рамках реализации краткосрочного плана на этот год Дагестанским фондом капитального ремонта запланировано проведение работ в 12 многоквартирных домах, расположенных в Избербаше, Южно-Сухумске и Дагестанских огнях. В этих домах проживают 966 человек, общая площадь составляет более 24 тысяч квадратных метров. Финансирование составит более 29 миллионов рублей. План работ предусматривает ремонт инженерных систем, крыш, фасадов и ремонт подвальных помещений. Группировка Тульского спасательного центра МЧС России завершила работу в Дагестане по ликвидации последствий паводка. На данный момент в регионе не осталось подтопленных жилых домов или приусадебных участков, а подача газа и электричества восстановлена в полном объеме. Масштабный автопробег, приуроченный к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялся в Дагестане. Организовало его региональное управление Росгвардии. Он собрал сотрудников вневедомственной охраны, ветеранов ведомства и учащихся профильных классов. Автоколонна из 10 машин с символикой Победы и Росгвардии преодолела более 500 километров, проехав через Кизляр, Хасавюрт, Кизилюрт, Каспийск и завершив маршрут в Махачкале. В каждом городе участники мероприятия проводили памятные акции. Росстандарт утвердил ГОСТ с рекомендациями по организации рабочего пространства по японскому методу. Он состоит из 5 ступеней, включает сортировку, самоорганизацию, систематическую уборку, стандартизацию и совершенствование. Эти шаги помогают поддерживать порядок и эффективность. В частности, на этапе сортировки нужно разделить предметы на столе на 2 категории – то, что используется постоянно, и те, что нужны время от времени. Вещи, которые не используются в работе сейчас, нужно убрать в одну зону, необходимые в другую. И о курсах валют на сегодня: доллар 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Radio Preboy. The best radio on 100.7 FM.
1: Друзья, 13:07, четверг, середина пути, но сегодня, знаете, особенный четверг, потому что сегодня, 7 мая, день радио. А это значит, что даже самый обычный разговор в эфире вдруг обретает вес и, конечно, смысл. Знаете, какая дата считается днем рождения массового радиовещания? 1920 год, именно тогда, 7 мая, в этот год в Питтсбурге, США, начала работу первая в мире регулярная радиостанция KDKA. Представляете, всего каких-то 100 с небольшим лет, а радио уже прошло путь от громоздких ламповых передатчиков до крошечного приемника в вашем смартфоне или же в авто. Ну и что удивительно, ни интернет, ни соцсети его, конечно, не убили и не смогут, потому что у радио есть то, чего нет у алгоритмов. Живой человек в студии, например, я и вы, слушатели по ту сторону волны. Меня зовут Иза Ахмедханова, всех с праздником. Продолжаем наш праздничный радиомарафон. Поехали!

0: Реклама на радио.
1: Требуются водители на автомобиль КАМАЗ с прицепом категории Е для работы в Южном и Центральном федеральном округе для уборки урожая. Проживание, питание и спецодежда за счет компании. Оплата высокая. Подробности по телефону 8-930-880-15-62.
2: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Трейд-ин в Киргу продолжается. Приносите свою старую сковороду, кастрюлю или чайник и приобретайте новую посуду со скидкой 25%. Торопитесь. Трейд-ин в посудном отделе Киргу продлится только до 1 июня.
2: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которые считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Друзья, знаете, свежая песня в эфире – это не просто очередной трек. Это доказательство того, что радио до сих пор остается главным открывателем новой музыки. По статистике, более 70% слушателей впервые слышат любимый хит именно по радио, а не в интернете. Так что, друзья, внимание, возможно, эта новинка станет вашим личным, скажем так, саундтреком весны. Встречаем Аслан Гусейнов. «Как я без тебя».
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Лезгинская поговорка.
1: Вичин дал дам не гиляй, масатан зюрнедин ван козвач.
2: От твоей барабанной дроби не слышно звуков чужой зурны.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55-55-57.
2: 17 мая, 18:00, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Спартак, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
3: Жилой комплекс от iWell – это не просто квадратные метры. Это продуманная архитектура, надежные технологии и внимание к деталям, которые ощущаются каждый день. Закрытая территория, современные планировки, комфорт, безопасность и среда, в которой хочется жить, а не просто находиться. И главное, мы строим по 3 этажа за месяц, чтобы ваше будущее появлялось быстрее. iWell – строим будущее вместе.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
7: Радио «Прибой». Дорого, как память.

0: Дни рождения великих людей, интересные события и другие примечательные факты в рубрике «Даты» на радио «Прибой».
1: Друзья, это рубрика «Даты». Заглянем в календарь. Чем, кроме Дня радио, знаменито 7 число, 7 мая? Да, друзья, сегодня День радио. Он учрежден постановлением Совета народных комиссаров СССР в мае 45 года, к 50-летию изобретения Александра Попова. Впервые массовый праздник, кстати, отметили еще в 25-м году, а официальным он стал в 1980-м. Именно 7 мая 1895 года Попов показал коллегам свой громоотметчик, скажем так, прадедушку всех современных приемников. Знаете, интересный факт. Впервые десятилетия радио слушали совсем не так, как мы с вами. Собирались семьями вокруг аппаратов, а радиопередачи воспринимали своего рода как чудо. Сегодня в мире более 51 тысячи радиостанций и 2,4 миллиарда приемников. Просто представьте, и один из них точно ваш. Ну, кстати, помимо радио, Дня радио, сегодня Международный день планетариев. 7 мая 1925 года в Мюнхене заработал первый в мире фрикционный планетарий. С тех пор звезды стали немного ближе к нам с вами. Кстати, также сегодня день создания Вооруженных сил Российской Федерации. Да, 7 мая 1992 года Борис Ельцин подписал соответствующий указ. А еще сегодня неформальный, но философский день распахнутых окон. Открыть окно весеннему ветру – лучший способ отметить праздник. Ну и, конечно, все это мы дополним лучшей музыкой. Радиоприбой – ваш главный проводник в мире гармонии. Тем более я подготовила для вас трек в исполнении «Максим» по радио «Волнам

0: Реклама на радио. Требуются водители на автомобиль КАМАЗ с прицепом категории Е для работы в Южном и Центральном федеральном округе для уборки урожая, проживания, питания и спецодежда за счет компании. Оплата высокая. Подробности по телефону 8-930-880-15-62. Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Фит-сервис, автосервис. Фит-сервис, автосервис.
3: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 14 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Экстремистов запретят переводить в колонии ближе к родственникам. В сельские школы Дагестана привлекут 30 педагогов и около 4 миллиардов рублей направят на обновление систем водоснабжения из Бербаша. Теперь подробно. Минюст подготовил проект приказа о запрете направлять осужденных экстремистов в те субъекты, где проживают их родственники. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Проект приказа разработан для реализации закона, подписанного президентом в декабре прошлого года. Также закон устанавливает, что перевод осужденных за экстремизм для дальнейшего отбывания наказаний из одного исправительного учреждения в другое того же вида допускается только по решению ФСИН. Депутаты направили письмо главе Минпросвещения России Сергею Кравцову с предложением внедрить спецсчета на оплату нужд школ. Авторы инициативы подчеркнули, что сейчас сбор еще осуществляется в неформальном порядке. Для этого используются родительские чаты, наличные деньги или переводы на банковские карты представителей родительских комитетов. Эта практика провоцирует конфликты между родителями, а также формирует риски злоупотреблений, уверены парламентарии. В этом году в сельские школы Дагестана по программе «Земский учитель» планируется трудоустроить 30 педагогов, а заявок от соискателей уже поступило более 100, сообщает Миноборнауки Республики. С момента старта программы в 2019 году в образовательные учреждения Дагестана было трудоустроено 430 квалифицированных специалистов. Интерес к вакансиям в республике проявляют учителя не только из Дагестана, но и из других регионов России. Комитет по государственным закупкам Дагестана объявил о начале конкурса на реконструкцию внешней системы водоснабжения города Избербаша с общим бюджетом в 4 миллиарда рублей. Проект улучшит качество водоснабжения не только в Избербаше, но и на соседних территориях. Финансирование пойдет из федерального и республиканского бюджетов, что подчеркивает стратегическую важность инициативы для региона. Срок завершения – декабрь 2028 года. Группировка Северного поисково-спасательного отряда продолжает активную фазу восстановительных работ в Хасавюртовском районе. Спасатели сосредоточены на оказании адресной помощи населению и приведении инфраструктуры в порядок. Как сообщили в МЧС Дагестана, с начала недели специалисты провели комплексную очистку 11 питьевых колодцев. Общий объем откачанной воды составил 66 кубометров, после чего была проведена обязательная дезинфекция объектов. И о курсах валют на сегодня. Доллар 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: весна на нашей волне.
1: Радио «Прибой». Поздравляем! Настой на 107 FM.
2: Друзья, май набирает обороты, сирень уже зацвела, а мы продолжаем держать ритм на волне прибоя. Помните, в начале прошлого часа я рассказывала про первую радиостанцию KDKA? Так вот, знаете, что она передавала в свой первый эфир? Результаты президентских выборов. Ну а уже через пару лет радио начали использовать для трансляции концертов, спортивных матчей и даже церковных служб. Люди вдруг поняли, что ящик с ручкой не просто говорит, а делает мир меньше, а людей ближе друг к другу. 100 лет прошло, даже больше, а суть не изменилась. С вами по-прежнему я, Иза Ахметханова. Ближайшие полчаса для тех, кто любит музыку, без лишних слов. Будьте с нами на одной волне.

0: Лучшее радио для лучших людей. Радио «Прибой». Реклама.
1: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
2: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
3: Хронические вирусные гепатиты В, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 780219, медицинский центр ГИПАР.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Двери оптом Нузру представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
6: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Слушай Родину, слушай Прибой.
1: Друзья, прямо сейчас прозвучит еще одна премьера этого сезона и снова о пользе радио. Исследования показывают, люди, которые слушают радио по утрам и в среднем на 20% чаще, пребывают в хорошем настроении в течение всего оставшегося дня. Не знаю, как насчет точных цифр, но давайте проверим прямо сейчас. Слушаем новинку и улыбаемся, друзья. У нас Хатима «Дыхание любви».
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстройсевер». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Большой выбор колясок в «Киргут-дети». Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
4: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Uni-S. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто. 55 55 70.
0: Реклама на радио Прибой. Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
5: Вспомни, что было.

0: Пробки на дорогах.
1: Ну а теперь, друзья, традиционная сводка для тех, кто за рулем. Актуальная информация о ситуации на дорогах Махачкалы. По данным Яндекс.Карт, прямо сейчас заторы наблюдаются на следующих улицах. У нас в Семендере по проспекту Казбекова, также на проспекте Алигаджи Акушинского в районе пересечения с улицы Героев Дагестана зафиксировано ДТП в левом ряду. Собственно говоря, из-за этого там и скопление машин. В районе улицы Ахмеда Магомедова, также на проспекте Алигаджи Акушинского дорожные работы ведутся, друзья, в левом ряду. Заторы зафиксированы и на улице Абдулхакима Исмаилова, небольшие пробки и на Камаева, в первой Махачкале на Магомед Тагирова и на улице Гайдара Гаджиева в районе Троллейбусного кольца до улицы Чиерова. Улица Агасиева, Танкаева также выделены красным. Далее заторы на проспекте Имама Шамиля у Троллейбусного кольца, далее в районе Джума-мечети и на пересечении с проспектом Гамидова вплоть до улицы Хаджи-Булача. Далее заторы также у нас на улице Магомеда Яракского, проспекте Гамидова, на улице Гагарина и также Ашбардовым выделена улица Абдулы Алиева. В районе ЦУМа на Магомеда Гаджиева, на Каркмасова заторы, на Батырая. У пересечения с улицы Батырая и Каркмасова у нас ДТП в среднем ряду. Все-таки будем надеяться, что без каких-либо серьезных повреждений. Далее на улице Дзержинского, Радищева, Гусаева также у нас пробки. Пробки и на пересечении улицы Даниялова-Доходаева и пересечении Доходаева и проспекта Расула Гамзатова. Весь проспект выделен красным, друзья. Довольно большое скопление машин. Что же у нас в редукторном поселке? По всему проспекту Петра Первого у нас заторы, пробки и на пересечении с улицей Хаджи-Булача и проспектом Насрудинова. Друзья, обязательно соблюдайте дистанцию, уважайте друг друга и помните, мы здесь, чтобы скрасить ваши ожидания. Доброй и безопасной дороги!

0: Всегда рядом, всегда с тобой. Радио Прибой.
1: Ну вот и все, дорогие мои. 4 часа праздничного эфира в моей компании пролетели как один миг, как хорошая песня, которую не хочется ставить на паузу. Сегодня мы вспоминали историю, слушали новинки, передавали приветы и дышали весной. Впереди у нас еще целая половина дня. Распорядитесь ею, друзья, правильно. Найдите минутку для чашки чая, для звонка тому, кому. По кому скучаете, для доброй мысли. И не выключайте просто приемник надолго. Мы всегда рядом, мы на вашей волне. Волне прибоя, друзья. С вами была я, Иза Ахметханова. С днем радио прибойцы. Услышимся совсем скоро. Пока-пока.

0: Реклама.
1: Мир слишком крут, чтобы смотреть на него в низком качестве. Не соглашайтесь на размытую картинку. В клинике 3Z вам вернут четкость зрения с помощью передовых технологий. Помните, клиник много, зрение одно. Доверьте его экспертам 3Z. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Фит-сервис, автосервис. Фит-сервис, автосервис.
2: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Улица Омара Гаджи Шахтаманова, 55А.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
6: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Каспийск, Унцуполь, Бабаюрт,
1: Гюмрия. Говорит Махачкала. В столице 15 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
2: На радиоприбой новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Единое пособие смогут получать больше семей. В трех городах Дагестана проведут капремонт многоэтажных домов. И в республике провели автопробег ко Дню Победы. Теперь подробно. Многодетные семьи, чей доход незначительно превышает региональный прожиточный минимум, смогут и дальше получать единое пособие. Такие нормы закона вступают в силу 22 мая. Раньше семьи теряли право на выплату, если доход семьи был незначительно выше. Новые правила позволят сохранить ежемесячные пособия даже при превышении прожиточного минимума на 10%. Все решения об отказе в назначении выплат многодетным семьям, вынесенные с 1 января до дня вступления в силу новых правил, пересмотрят в беззаявительном порядке. В рамках реализации краткосрочного плана на этот год Дагестанским фондом капитального ремонта запланировано проведение работ в 12 многоквартирных домах, расположенных в Избербаше, Южно-Сухумске и Дагестанских огнях. В этих домах проживают 966 человек, общая площадь составляет более 24 тысяч квадратных метров. Финансирование составит более 29 миллионов рублей. План работ предусматривает ремонт инженерных систем, крыш, фасадов и ремонт подвальных помещений. Группировка Тульского спасательного центра МЧС России завершила работу в Дагестане по ликвидации последствий паводка. На данный момент в регионе не осталось подтопленных жилых домов или приусадебных участков, а подача газа и электричества восстановлена в полном объеме. Масштабный автопробег, приуроченный к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялся в Дагестане. Организовало его региональное управление Росгвардии. Он собрал сотрудников вневедомственной охраны, ветеранов ведомства и учащихся профильных классов. Автоколонна из 10 машин с символикой Победы и Росгвардии преодолела более 500 километров, проехав через Кизляр, Хасавюрт, Кизилюрт, Каспийск и завершив маршрут в Махачкале. В каждом городе участники мероприятия проводили памятные акции. Росстандарт утвердил ГОСТ с рекомендациями по организации рабочего пространства по японскому методу. Он состоит из 5 ступеней, включает сортировку, самоорганизацию, систематическую уборку, стандартизацию и совершенствование. Эти шаги помогают поддерживать порядок и эффективность. В частности, на этапе сортировки нужно разделить предметы на столе на 2 категории – то, что используется постоянно, и те, что нужны время от времени. Вещи, которые не используются в работе сейчас, нужно убрать в одну зону, необходимые в другую. И о курсах валют на сегодня: доллар 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Приболе.
6: Радио Прибой.
7: Вы слушаете радио.

0: Нашей волне посвящена эта замечательная композиция, друзья, и она, конечно, звучит не случайно. Мне хочется поздравить с сегодняшним праздником, профессиональным днем всех причастных к этому дню, всех сотрудников, чья профессиональная деятельность напрямую связана с работой радиостанции, а также, конечно же, наших преданных слушателей с днем радио. Друзья, это прекрасное технологическое изобретение создает фон каждый день, а голос в эфире наполняет новостями, развлекает и приносит удовольствие. Пусть будет больше благодарных слушателей, работа приносит радость круглый год. Эфира вам без сбоев, бесконечного коннекта, бесперебойной связи и личного счастья каждому из людей, причастных к этому празднику. В общем, друзья, вот в таком хорошем праздничном настроении находясь, я приветствую и своих коллег, и наших слушателей, и всем хочу пожелать мира, добра и благополучия. Кстати, мы, радиостанция «Прибой», принимаем поздравления, друзья, звоните, пишите. Ну, я думаю, что и мне, и моим коллегам, конечно же, будет очень-очень приятно.
1: «Прибой FM». Мир вокруг нее кажется ярким, солнечным и цветным. Алиса Шахназарова на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
5: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелло Гамзатовича – хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. Ирис. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
7: С вами Рафаэль.

0: звучит песня, которая затрагивает самые тонкие струны души. «Ищу тебя», так она называется, а исполняет ее Абакар Курбанадамов. Это история о вечном поиске родной души, о тоске и надежде, о том чувстве, когда сердце точно знает, где-то есть тот самый близкий и родной человек. И вот эта вот проникновенная мелодия буквально окутывает нас, словно теплый вечерний туман, а слова затрагивают что-то очень личное в каждом из нас. Думаю, я описала чувства, друзья, всех, кто проникся этой красивой мелодией. Абакар Курбанадамов, «Ищу тебя» и рубрика «Премьера» на Радио Прибой.
1: На волнах Прибоя. Лучшее родное.
2: Радио Прибой в Хасавюрте. 103.4 FM.

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55-55-57.
0: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
2: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Черчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
3: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которые считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Красивая мелодия и такие проникновенные слова для моментов, когда хочется остановиться и задуматься. Магомед Абасов «Нас не забудут» только что в нашем эфире. На самом деле мы часто спешим, не замечая, как каждый наш шаг, слово, взгляд становится частью чьей-то истории. Мы влияем друг на друга, иногда незаметно, а иногда даже навсегда. Я думаю, что в этой песне размышления о вечном, о том, как люди и моменты продолжают жить в памяти, как любовь и доброта создают невидимую нить, связывающие сердца сквозь время. Вот на такие мысли навеяла эта замечательная работа, друзья. Ну а далее, прямо по курсу у нас творение Леонида Агутина, блок полезной информации. Ну и, конечно же, расскажу о том, что нам приготовила Небесная канцелярия в самое ближайшее время.
1: Радио «Прибой», где тренды Дагестана звучат первыми.

0: Реклама на радио.
1: 17 мая, 18:00, Анжи-Арена. Динамо Махачкала, Спартак, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
2: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: «Омниум Артиум Медицина Нобелиссима». Медицина — самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Жилой комплекс от iWell – это не просто квадратные метры. Это продуманная архитектура, надежные технологии и внимание к деталям, которые ощущаются каждый день. Закрытая территория, современные планировки, комфорт, безопасность и среда, в которой хочется жить, а не просто находиться. И главное, мы строим по 3 этажа за месяц, чтобы ваши будущее появлялось быстрее. iWell. Строим будущее вместе.
6: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-982-47-47.
8: Погода.
9: Итак, друзья, метеосводка. Солнце, дождь, ветер или ясное небо? Что выбрали для нас синоптики? Сейчас раскроем все тайны погоды. А итак, в Махачкале сегодня, 7 мая, 23 градуса тепла. Частично облачно, ветер слабый, северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 50%. Завтра ночью температура воздуха понизится до 15 градусов по Цельсию. Ветер изменится на юго-западный 1,5 метра в секунду. Давление повысится и составит 754 миллиметра ртутного столба. Температура днем не поднимется выше отметки 22 градуса, а ночью 9 мая не опустится ниже 15. Ветер будет западный в пределах 2 метров в секунду. Если смотреть в целом по республике, то у нас сегодня достаточно сильно дождит, например, в селении Акуша. И 8 градусов тепла там. В Ахтах сегодня небольшой дождик и 11 градусов. Вот в селении Агвали немножечко дождит, облачно с прояснениями. Чуть позже выйдет солнышко. И 17 градусов тепла. В Левашах также дождь и 10 градусов.

0: селении Курах. Зато сегодня достаточно солнечно в Кизляре и 21 градус тепла, 22 градуса в Каспийске, а в Дагестанских огнях 19 градусов. В общем, друзья, вот такая вот погода сегодня у нас по Дагестану. А, что бы там ни было, желаю вам внутри, чтобы всегда, вас всегда светило солнце и заряжало энергией и радостью.
1: Прибой.

0: Радио «Прибой».
1: В Дагестане 16 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. ФАС сообщила о снижении цен на социальные товары в регионах. В Дагестане сохраняется угроза схода лавин. И вольники республики включены в заявку национальной сборной для участия в первенстве Европы. Теперь подробно. Многодетные семьи, чей доход значительно превышает региональный прожиточный минимум, смогут и дальше получать единое пособие. Такие нормы закона вступают в силу 22 мая. Новые правила позволят сохранить ежемесячные пособия даже при превышении прожиточного минимума на 10%. Все решения об отказе в назначении выплат многодетным семьям, вынесенные с 1 января до дня вступления в силу новых правил, пересмотрят в беззаявительном порядке. В некоторых регионах России зафиксировано снижение цен и торговых наценок на социально значимые товары после заключения соглашений о стабилизации. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба на своем сайте. Речь идет о временных ценовых соглашениях между региональными властями и участниками рынка. Эта мера направлена на стабилизацию цен на социально значимые товары. Северокавказская военизированная служба сообщает о сохранении повышенной лавиноопасности в горных районах республики. Режим предупреждения действует с вечера 7 мая до вечера 8. Прогнозируют сохранение опасной обстановки и на последующий период. Угроза снежных масс актуальна для территорий, расположенных на высоте свыше 2000 метров. МЧС Дагестана призывает жителей и гостей республики проявлять предельную осторожность, воздержаться от посещения высокогорных маршрутов и строго следовать рекомендациям экстренных служб. Между Череповцом и Махачкалой запущено прямое авиасообщение. Теперь добраться из Дагестана в Вологодскую область можно всего за несколько часов без пересадок. Регулярные рейсы запускает авиакомпания «Северсталь-Авиа». Полеты стартуют 7 мая по четвергам в дневное время. Билеты на первый рейс уже в продаже от 17 тысяч рублей в одну сторону. 6 воспитанников Дагестанской школы вольной борьбы включены в заявку национальной сборной России среди юношей до 18 лет для участия в первенстве Европы, которое пройдет 15-18 мая в Болгарии. Сейчас российские вольники проходят учебно-тренировочный сбор в Сочи. И о курсах валют на сегодня: доллар 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: А легендарная группа Depeche Mode Enjoy the Silence. Наслаждайтесь тишиной. Друзья, приветствую вас в новом музыкальном часе. Ну и думаю, найти тишину и покой в наше время может быть достаточно непросто, особенно если живете в большом городе. Вот этот вот постоянный гул транспорта, бытовой техники, музыки, голоса соседей за стеной и людей на улице. Все это создает такой фоновый шум, привычный для многих из нас. Но на самом деле тишина может стимулировать наше воображение, вдохновлять на инициативное такое мышление, открывая новые идеи и решения. Особенно тишина важна для людей творческой профессии, которым то и дело необходимо придумать или создать что-то уникальное. Вот почему многие выдающиеся ученые, художники, писатели всегда стремились оставаться в одиночестве и погружаться в собственные мысли в тихой и спокойной обстановке. Вот отключаясь от внешних звуков, я думаю, легче сосредоточиться на своих идеях и добиться лучших результатов. Кстати, о творческих людях. Сегодня мы, радиостанция «Прибой», и вообще все, имеющие отношение к радио, отмечают свой профессиональный праздник. Поэтому я хочу поздравить своих коллег с этим праздником. Желаю слышать только хорошие новости и вам, дорогие друзья. Активно и вдохновенно трудиться. Пусть каждый ваш день будет украшен приятными событиями и знаменательными встречами. Доброго дня и отличного настроя!
1: Прибой FM. Мир вокруг нее кажется ярким, солнечным и цветным. Алиса Шахназарова на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита Б, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Невероятно красивая, нежная мелодия и такое искреннее исполнение. Все это так красиво переплетается и делает невероятным восприятие этой красивой работы. К сожалению, не понимаю лезгинского языка, насколько он красив и богат. Судить, конечно, всем нам, друзья, самим. К сожалению, не понимаю содержание песни, но даже не понимая слов, не зная перевода, можно сделать вывод, насколько эта композиция легко запоминается и насколько она воспринимается положительно. «Ты не пришел», так она называется, исполняет ее Нейра Рахманова, а прослушали мы ее в рамках рубрики «Премьера» на «Радио Прибой».
1: Вы слушаете «Радио Прибой».

0: Реклама.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55-55-57.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Трейд-ин в Киргу продолжается. Приносите свою старую сковороду, кастрюлю или чайник и приобретайте новую посуду со скидкой 25%. Торопитесь! Трейд-ин в посудном отделе Киргу продлится только до 1 июня.
5: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни-С. Итальянский дизайн, двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто, 55-55-70.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
6: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L0TU-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
7: Для детей старше 12 лет. Что,

0: Реклама.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
2: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Лимонады Тбилиссимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Двери оптом Нузру представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
4: Пробки на дорогах.
5: Самое время узнать о том, какова же ситуация на дорогах нашего города. Друзья, вооружайтесь данной информацией, ну и, конечно же, стройте объездные пути. На данный момент, по данным сайта 2GIS, 4 балла пробки в Махачкале. Вижу многочисленные ДТП, ремонтные дороги, ремонтные работы на дорогах. И все это, конечно, сказывается на пропускной способности наших дорог. Итак, традиционно с троллейбусного кольца, если начинать, то со стороны Магомеда Тагирова в сторону кольца есть сейчас затор. Также затор от троллейбусного кольца до пересечения с улицей Агасиева. Сама улица Агасиева тоже полностью двусторонняя пробка. На Гайдара Гаджиева есть ДТП и тоже затруднение в проезде. А Алигаджи Акушинского на всей ее протяженности, вплоть до северной автостанции, и там далее уже Семендер и Казбекова проспект, все сейчас в пробках. Далее идем, что у нас тут в центре города: улица Дахадаева, Батырая, Куркмасова, Магомеда Иракского, Ирчи, Казака. А далее проспект Гамидова. Все в пробках, друзья. К сожалению, очень сильный затор есть и на Магомеда Гаджиева. А далее идем на Камаева. Сейчас достаточно серьезный затор. А далее в редукторном поселке. Вот на Насрудинова я вижу что-то. Ситуация получше, конечно. Здесь можно поспокойнее.

обостриться, поэтому уже сейчас, думаю, вооружиться данной информацией можно и подыскать себе объездные пути. При этом прошу вас не забывать про соблюдение правил дорожного движения, потому что это залог безопасности для вас и всех участников движения. В общем, счастливого пути и хорошего вам настроя!

0: все это.
1: Прибой. В Дагестане 17 часов.
2: На радио «Прибой» новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Кабмин предложил передать МВД ряд полномочий Минтруда в сфере миграции. В правительстве Дагестана обсудили вопросы реализации федерального закона о пробации. И в Каспийске произошло возгорание на автозаправочной станции. Теперь подробно. Правительство внесло в Госдуму законопроект о передаче МВД некоторых полномочий Минтруда, связанных с получением мигрантами вида на жительство и работы без квоты. Документ, подготовленный во исполнение поручения президента, опубликован в электронной базе палаты. Согласно законопроекту, МВД сможет утверждать перечисленные перечни и случаи по согласованию с Минтрудом. Закон вступит в силу через 180 дней после опубликования. В правительстве Дагестана обсудили вопрос реализации федерального закона о пробации. Отмечается, что в рамках реализации указанного закона в региональную программу по обеспечению общественного порядка и противодействия преступности включены мероприятия по ресоциализации, соцадаптации и социальной реабилитации осужденных, освободившихся из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы и принудительных работ. В Каспийске произошло возгорание на АЗС, расположенной на улице Гагарина. По предварительной информации, площадь пожара составляет 250 квадратных метров. В настоящее время на месте происшествия работают подразделения МЧС, выясняются причины возникновения огня и угроза распространения на соседние здания. Информация о пострадавших в экстренные службы пока не поступала. Более 70 заявок поступило за первую неделю регистрации во втором форуме медиабезопасности «Цифровой Кавказ», который пройдет с 28 по 31 мая в Дагестане. Регистрация открыта до 19 мая включительно на официальном сайте. Участие осуществляется по итогам конкурсного отбора. Комиссия оценит кандидатов по трем критериям – профессиональному опыту, уровню медиа-активности и качеству выполнения кейсовых заданий в рамках анкеты. В России отмечают День радио. Праздник объединяет работников всех отраслей связи. Несмотря на солидный возраст и широкий выбор других СМИ, радио остается доступным и оперативным. Напомню, что 7 мая 1895 года Александр Попов провел первый сеанс беспроводной связи. И о курсах валют на сегодня: доллар 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя.
1: Новости на Приболе.
5: Жизнь твоя.
4: Музыка.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.
1: С удовольствием приветствую всех, кто проводит этот замечательный весенний вечер в нашей компании. Друзья, всем хочу пожелать хорошего настроения, уютного, доброго, теплого вечерочка в кругу родных и близких друзей. Кто-то сейчас уже направляется после работы домой, кто-то только собирается, но в любом случае хочу вам, конечно же, еще и пожелать благополучного завершения рабочего очередного дня, ну и поприветствовать вас в рамках программы «Час желаний», спонсором которой является ювелирный салон «Росювелир». Уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам. Прямо сейчас рекламный ролик нашего партнера.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
3: «Росювелир».
1: 8-988-291-10-07 – это наш эфирный номер телефона. Друзья, вы легко сумеете дозвониться, либо написать к нам на эфирный номер телефона в мессенджер «Макс». Мы, кстати, сегодня принимаем поздравления с нашим профессиональным праздником, с Днем Радио. Итак, есть первая смс-очка, и я прямо сейчас ее зачитаю. «Ассаламу алейкум, Радио Прибой, доброго вечера, Алиса, вам». Пишу из селения... Так, секундочку, подождите, исчезло смс-послание. Так, да где же оно? Ага, пишу из селения Курах. Хочу поздравить свою мамочку Бакахалум с днем рождения. Алиса, поставьте, пожалуйста, песню про маму на лезгинском языке. Мама очень любит лезгинскую музыку. Ну что ж, уважаемые, примите и наши поздравления. Долгих лет жизни, в здравии и благополучии вашей маме Бакахалум мы желаем. Что касается песни, то в исполнении Диляры «Любимой маме», так она и называется, прозвучит обязательно. Я еще одно из смс-посланий зачитаю, если позволите. Здравствуйте, Алиса. Желаю всем хорошего вечера, всему Дагестану большой привет. Поздравляю всех прибойских ведущих с профессиональным праздником. Желаю вам творческих успехов. Спасибо вам за то, что вы есть. Поставьте, пожалуйста, что-нибудь на свое усмотрение, чтобы порадовать и вас, и нас. Ну что ж, спасибо большое за поздравление, это невероятно приятно. А что-нибудь обязательно подберу, что понравится и вам, и нам, конечно, сложно будет. Но в любом случае что-то да прозвучит. В общем, друзья, давайте прервемся на первую музыкальную паузу прямо сейчас.

0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой». Реклама на радио.
1: Всего раз в год, посетив маммолога, вы снизите риск появления рака груди на 70%. Медицинский центр «Лекарь» предлагает вам консультацию маммолога в комплексе с различными видами УЗИ, а также маммографию на экспертных аппаратах. Мастопатия, фиброаденомы, кисты, новообразования – для нас не проблема. Присоединяйтесь к тысячам проходящих ежегодное обследование. Единый телефон сети медцентров «Лекарь» – Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
0: Город Каспийск. 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
3: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
4: Мир слишком крут, чтобы смотреть на него в низком качестве. Не соглашайтесь на размытую картинку. В клинике 3Z вам вернут четкость зрения с помощью передовых технологий. Помните, клиник много, зрение одно. Доверьте его экспертам 3Z. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
6: Час желаний на радио «Прибой».

0: Час желаний. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах.
1: Друзья, пусть сегодняшний вечер принесет вам исключительно положительные эмоции. И пусть усталость минувшего дня сменится приливом бодрости и прекрасным расположением духа, которым, я надеюсь, вы поделитесь с нами, с радиостанцией «Прибой» и нашими слушателями. 8-988-291-1007 – наш эфирный номер телефона, и к нам поступает СМС-послание. Ассаламу алейкум, радио «Прибой». Пишу из города Хасавюрта. Поставьте, пожалуйста, песню Зайнаб Махаевой «Гордая любовь» для моего любимого брата Абдуразака. У него сегодня день рождения. Ну что ж, примите наши искренние поздравления, здоровья, счастья и благополучия желаем вам. Что касается музыкального подарка, то она обязательно прозвучит в самое ближайшее время. Далее идем. Здравствуйте, Алиса. Хочу поздравить весь ваш коллектив с профессиональным праздником. Спасибо вам за то, что мы всегда можем пообщаться с близкими, даже если мы не рядом с ними, потому что есть радиоприбой. Успехов вам профессиональных и личных. Спасибо огромное. Очень-очень приятно. Так, и просят поставить что-нибудь в исполнении Патимат Кагировой. Прозвучит обязательно, и мы с вами с удовольствием ее прослушаем. Далее идем. Добрый вечер, Алиса. А можете поставить Джастина Тимберлейка «No Angels» для девчонок, которые сейчас едут со мной в такси? Мы направляемся в город Избербаш. Ну что ж, счастливого пути вам, молодежь. Будьте осторожны и внимательны. А что касается композиции, то она обязательно прозвучит. В общем, друзья, всем приятного прослушивания.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Здравствуйте, меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
3: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна. Те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
6: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Uni-S. Итальянский дизайн, двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто, 55 55 70.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: письма. Поздравления. Приветливое радио.
1: Я вижу еще несколько СМС-посланий, друзья, которые с удовольствием зачитываю. Добрый вечер, Алиса. Хотим поздравить вас и весь ваш коллектив с Днем Радио. Желаем всем ведущим, репортерам, корреспондентам, музыкальным работникам, операторам и другим людям, которые делают свою работу с душой, вдохновения и творческих успехов, импровизации и позитивных волн. Спасибо огромное, очень-очень приятно. Прошу поставить песню «Сильно так» в исполнении Асии. Ну, я пошерстила, поискала, нашла. Действительно, есть такая исполнительница Асия. И песня в ее исполнении обязательно прозвучит. Еще раз спасибо за поздравления. Ассаламу алейкум, радиоприбой. Пишу из города Буйнакска. Хочу поздравить своих бабушку и дедушку с очередным юбилеем их совместной жизни. 60 лет вместе. Что здесь сказать? Впечатляет, конечно. Ту машала. Прошу поставить для них песню Тимура Темирова «Ата она». Прозвучит обязательно. Я желаю вашим бабушке и дедушке прожить еще 60 лет вместе, в мире, согласии, благополучии и здравии. Что касается песни, то она уже практически звучит. А нет, сейчас я расскажу вновь про нашего программного спонсора. Это ювелирный салон «Арос Ювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир», вы достойны лучшего. Вот, между прочим, как раз хорошая идея для подарка вашим родным и в юбилей, и в день рождения. «Росювелир» можно, мне кажется, подобрать все, что угодно. И для взрослых, и для молодых, и для девочек. В общем, друзья, «Росювелир» — это не только эксклюзивные украшения, но еще и индивидуальный подход к каждому клиенту.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40. «Росювелир».

0: ближе, так близко.
1: Реклама на радио.
2: Для удобства жителей республики медицинский центр «Лекарь» открыл кабинеты забора анализов. Сеть кабинетов функционирует в Дербенте, Хасавюрте, Леваши, Избербаше и в поселке Шамхал. Комфортно и быстро. Результаты большинства анализов вы получите в день обращения на свой мобильный. Это удобно. Кабинеты забора анализов от сети «Лекарь» сэкономят ваше время. Информация о местоположении и услугах в вашем городе по телефону. Мегафон 550-88-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Требуются водители на автомобиль КАМАЗ с прицепом категории Е для работы в Южном и Центральном федеральном округе для уборки урожая. Проживание, питание и спецодежда за счет компании. Оплата высокая. Подробности по телефону 8-930-880-15-62.
5: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и баллонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
7: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
1: На радио «Прибой» час желаний.
9: Совсем немного остается времени до завершения программы, поэтому спешу зачитать друзьям вот еще парочку. Добрый вечер, Алиса. Поставьте, пожалуйста, песню «Утренняя звезда» на гитаре. Красивая, медленная. Кто поет, не помню. Ну, я вам скажу, Ажая Бакарова ее поет. Прозвучит песня обязательно. Так, здравствуйте. Хочу передать привет своей семье Гоге, Зазару и Лёше. Всех жителей страны с наступающим праздником. Мирного неба над головой и побольше солнца. Поставьте песенку на свой вкус, но пусть она будет танцевальной и веселой. Спасибо. Ну что ж, спасибо огромное. И действительно, мирное небо над головой, побольше солнца. Что нам еще надо, чтобы растить своих детей в мире и согласии, развиваться, жить, созидать? Ну, это же самое главное. Спасибо вам большое. Надеюсь, что ваш привет услышали и Гоги, и Зазар, и Леша. Ну, а что касается композиции, то уже, наверное, в следующем часе, сразу после выпуска новостей, обязательно прозвучит. Ну, а пока Жая Бакарова ставит точку в очередном музыкальном.

0: Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. ФАС сообщила о снижении цен на социальные товары в регионах. В Дагестане сохраняется угроза схода лавин. И вольники республики включены в заявку национальной сборной для участия в первенстве Европы. Теперь подробно. Многодетные семьи, чей доход значительно превышает региональный прожиточный минимум, смогут и дальше получать единые пособия. Такие нормы закона вступают в силу 22 мая. Новые правила позволят сохранить ежемесячные пособия даже при превышении прожиточного минимума на 10%. Все решения об отказе в назначении выплат многодетным семьям, вынесенные с 1 января до дня вступления в силу новых правил, пересмотрят в беззаявительном порядке. В некоторых регионах России зафиксировано снижение цен и торговых наценок на социально значимые товары после заключения соглашений о стабилизации. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба на своем сайте. Речь идет о временных ценовых соглашениях между региональными властями и участниками рынка. Эта мера направлена на стабилизацию цен на социально значимые товары. Северокавказская военизированная служба сообщает о сохранении повышенной лавиноопасности в горных районах республики. Режим предупреждения действует с вечера 7 мая до вечера 8. Прогнозируют сохранение опасной обстановки и на последующий период. Угроза снежных масс актуальна для территорий, расположенных на высоте свыше 2000 метров. МЧС Дагестана призывает жителей и гостей республики проявлять предельную осторожность, воздержаться от посещения высокогорных маршрутов и строго следовать рекомендациям экстренных служб. Между Череповцом и Махачкалой запущено прямое авиасообщение. Теперь добраться из Дагестана в Вологодскую область можно всего за несколько часов без пересадок. Регулярные рейсы запускает авиакомпания «Северсталь-Авиа». Полеты стартуют 7 мая по четвергам в дневное время. Билеты на первый рейс уже в продаже от 17 тысяч рублей в одну сторону. 6 воспитанников Дагестанской школы вольной борьбы включены в заявку национальной сборной России среди юношей до 18 лет для участия в первенстве Европы, которое пройдет 15-18 мая в Болгарии. Сейчас российские вольники проходят учебно-тренировочный сбор в Сочи. И о курсах валют на сегодня: доллар 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя.
3: Новости на Прибое.
4: The best music on the best radio. Radio Prebuy.

0: вот как не получить удовольствие от такой композиции. Around My Heart. И O'Neill только что открыл новый музыкальный час в эфире радио «Прибой». А песня звучала не случайно, друзья, в часе желаний попросили что-нибудь красивое и зажигательное для того, чтобы потанцевать. И я думаю, что я угадала, доставила удовольствие не только себе, но и, думаю, нашим слушателям тоже. Ну, по крайней мере, надеюсь на это. Кстати, чуть ранее передавался привет Гоге, как оказалось, Захару и Лёше. Вот, ну, Захару мы передаем от мамочки еще один большой воздушный привет с любовью, ну и, конечно же, красивую песню для него в исполнении Мурада Магомедова, сыну посвященную, мы обязательно поставим. В общем, друзья, всем, кто проводит этот замечательный весенний вечер в нашей компании, огромнейший привет!
1: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.

0: Реклама.
1: Требуются водители на автомобиль КАМАЗ с прицепом категории Е для работы в Южном и Центральном федеральном округе для уборки урожая. Проживание, питание и спецодежда за счет компании. Оплата высокая. Подробности по телефону 8-930-880-15-62.
2: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
6: Радио «Прибой».

0: Ну вот не дослушать до конца просто невозможно. «Дождь» — так называется новая работа группы «Бахтовар», которую мы только что прослушали в рамках рубрики «Премьера» на радио «Прибой». «Дождь» — это, мне кажется, песня о свободе, грусти и свежести. Может быть, после ливня. «Капли на стекле» — это мысли вслух и мелодия, которая останется с вами надолго.
1: Радио «Прибой». Много новой музыки. «Прибой».

0: Реклама.
1: «Лекарь сегодня» – это сеть многопрофильных медицинских центров. Это филиалы по всей республике. Это более 300 врачей и тысячи благодарных пациентов. Мы любим то, что делаем. В «Лекаре» открыты вакансии сразу по нескольким направлениям. Врачи разных специализаций. Операторы колл-центра, регистраторы-администраторы, кассиры, средний и младший медперсонал. Свяжитесь с нами по телефону. Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: 17 мая, 18:00, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Спартак, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
4: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
5: Мир слишком крут, чтобы смотреть на него в низком качестве. Не соглашайтесь на размытые картинку. В клинике 3Z вам вернут четкость зрения с помощью передовых технологий. Помните, клиник много, зрение одно. Доверьте его экспертам 3Z. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Дни рождения великих людей, интересные события и другие примечательные факты в рубрике «Даты» на радио «Прибой».
1: Друзья, как вы знаете, сегодня мы уже говорили об этом, 7 мая отмечается День радио. Значит, в 1895 году русский физик Александр Попов совершил революцию в сфере связи. Он представил общественности уникальный прибор, способный улавливать электромагнитные волны. В том же году его доработали для регистрации электрических разрядов в атмосфере. Устройство получило название грозоотметчик. Это достижение стало базой для дальнейшего развития радиопередачи. А в 1945 году дату 7 мая выбрали в качестве официального праздника работников связи, радиовещания и телекоммуникации. Сегодня в честь Дня радио на телебашнях разных городов страны включат праздничную иллюминацию и запустят надписи «7 мая, День радио». В общем, друзья, и мы сегодня целый день принимали поздравления, за что спасибо нашим слушателям. Сегодня также отмечается День связиста и сотрудника радиотехнической службы ВМФ России, а также День президентского полка. А еще сегодня отмечается День создания Вооруженных сил России и Международный день планетариев. Между прочим, этот праздник впервые прошел в Италии в 1991 году, а сегодня его отмечают планетарии и любители астрономии по всему миру. Вот российские планетарии в этот день предлагают гостям особые лекции и экскурсии. А в России самый старый планетарий – московский. Он заработал в 1929 году и стал традиционным планетарием и 13-м по счету в мире. А еще сегодня Всемирный день пароля. Этот неофициальный праздник появился по инициативе писателя Марка Бернета. Он отмечается в первый четверг мая. Цель даты – призвать пользователей регулярно обновлять свои пароли и следить за безопасностью данных. Чем длиннее и сложнее пароль, тем лучше. Ну, так считается. А в нем обязательно должны присутствовать цифры, только не в виде даты рождения пользователя или его члена семьи. Чем непредсказуемее комбинация, тем лучше. В общем, друзья, подумайте об этом на досуге. Вот такие вот праздники сегодня. Ну, я думаю, что поводов для личных праздников у каждого из вас тоже хватает. Ну, а что касается лишних поводов для радости, я думаю, таких, конечно, не бывает.
2: Слушай, если

0: Камран Тафтин только что в нашем эфире на таком красивом персидском языке данная композиция. Думаю, друзья, она под стать сегодняшнему прекрасному весеннему вечеру. На этом мое пребывание в эфире подходит к концу. Хочу пожелать вам, друзья, самого доброго, теплого, искреннего, понимающего вечера в кругу родных и близких. Прощаюсь с вами. Услышимся завтра здесь же, в эфире самого народного радио. Берегите себя и своих близких. До новых встреч в эфире и до свидания.
1: Реклама на радио. Требуются водители на автомобиль КАМАЗ с прицепом категории Е для работы в Южном и Центральном федеральном округе для уборки урожая, проживания, питания и спецодежда за счет компании. Оплата высокая. Подробности по телефону 8-930-880-15-62.
2: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно от 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.

0: Лимонады «Тбилиссимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Фит-сервис, автосервис. Фит-сервис, автосервис.
2: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
3: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которые считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: где-то вдалеке заревели грозы, где-то в темноте в углу завяли розы.
1: Радио «Прибой» в Махачкале. 100,7 FM.

0: Кашбербаш,
1: Бабаюрт,
0: Ахты,
1: Дагестанские огни,
0: Хунзах. Говорит Махачкала. В столице 19 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости.
3: Новости.
4: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Кабмин предложил передать МВД ряд полномочий Минтруда в сфере миграции. В правительстве Дагестана обсудили вопросы реализации федерального закона о пробации. И в Каспийске произошло возгорание на автозаправочной станции. Теперь подробно. Правительство внесло в Госдуму законопроект о передаче МВД некоторых полномочий Минтруда, связанных с получением мигрантами вида на жительство и работы без квоты. Документ, подготовленный во исполнение поручения президента, опубликован в электронной базе палаты. Согласно законопроекту,

0: МВД сможет утверждать перечисленные перечни и случаи по согласованию с Минтрудом. Закон вступит в силу через 180 дней после опубликования. В правительстве Дагестана обсудили вопрос реализации федерального закона о пробации. Отмечается, что в рамках реализации указанного закона в региональную программу по обеспечению общественного порядка и противодействия преступности включены мероприятия по ресоциализации, соцадаптации и социальной реабилитации осужденных, освободившихся из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы и принудительных работ. В Каспийске произошло возгорание на АЗС, расположенной на улице Гагарина. По предварительной информации, площадь пожара составляет 250 квадратных метров. В настоящее время на месте происшествия работают подразделения МЧС, выясняются причины возникновения огня и угроза распространения на соседние здания. Информация о пострадавших в экстренные службы пока не поступала. Более 70 заявок поступило за первую неделю регистрации во втором форуме медиабезопасности «Цифровой Кавказ», который пройдет с 28 по 31 мая в Дагестане. Регистрация открыта до 19 мая включительно на официальном сайте. Участие осуществляется по итогам конкурсного отбора. Комиссия оценит кандидатов по трем критериям – профессиональному опыту, уровню медиа-активности и качеству выполнения кейсовых заданий в рамках анкеты. В России отмечают День радио. Праздник объединяет работников всех отраслей связи. Несмотря на солидный возраст и широкий выбор других СМИ, радио остается доступным и оперативным. Напомню, что 7 мая 1895 года Александр Попов провел первый сеанс беспроводной связи. И о курсах валют на сегодня: доллар 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое. На радио Прибой притчи народов мира.
3: Больше всего на свете младший брат любил старшего. Как-то собрался старший брат в город по делам. Идти нужно было 3 дня, поэтому он запасся всем необходимым. «Возьми меня с собой, я тебе пригожусь», — стал просить младший. «Нет, дорога опасная, а ты еще мал», — отказался старший. «Мудрые говорят, гол тот, у кого нет брата, возьми его», — попросила мать. На рассвете старший брат отправился в путь. Он не заметил, что младший увязался за ним. Так целый день они и шли. Вдруг появились разбойники и связали старшего брата. Младший брат был в отчаянии. Тут он вспомнил, что старший научил его подражать голосам зверей и птиц. Зарычал он тигром. Так зарычал, что у разбойников кровь в жилах застыла от страха. Бросились они бежать без оглядки и побросали все вещи. Рассмеялся младший брат, развязал старшего и рассказал обо всем. После ужина старший заботливо уложил младшего спать, укрыл его и сказал: «Гол тот, у кого сзади нет брата».
2: На радио «Прибой» притчи народов мира.
4: Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на радио «Прибой». Наш сайт в интернете. radioprибой.ру

0: Реклама.
1: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+. Требуются водители на автомобиль КАМАЗ с прицепом категории Е для работы в Южном и Центральном федеральном округе для уборки урожая, проживания, питания и спецодежда за счет компании. Оплата высокая. Подробности по телефону 8-930-880-15-62.
2: Жилой комплекс от iWell – это не просто квадратные метры. Это продуманная архитектура, надежные технологии и внимание к деталям, которые ощущаются каждый день. Закрытая территория, современная планировки, комфорт, безопасность и среда, в которой хочется жить, а не просто находиться. И главное, мы строим по 3 этажа за месяц, чтобы ваше будущее появлялось быстрее. iWell. Строим будущее вместе.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре Ортомотус проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет Шино, гимнастика CS и Шрот. Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? Ортомотус вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
6: Астрахань, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Вологда, Ставрополь, Тюмень. Слушай родину по всей России. Радио «Прибой»

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8 963 404 01 16. Спите спокойно, без долгов.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Табасаранская поговорка.
1: Гиеньер за курень ирак мутуван.
2: Сегодняшний день на завтрашний не меняй.
0: Радио «Прибой».

0: все это.
1: Прибой. Влюбленное время весны.
2: Реклама.
3: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
4: 8-928-501-06-06.
5: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Мир слишком крут, чтобы смотреть на него в низком качестве. Не соглашайтесь на размытую картинку. В клинике 3Z вам вернут четкость зрения с помощью передовых технологий. Помните, клиник много, зрение одно. Доверьте его экспертам 3Z. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Классика. Классика может быть золотой. Классика может быть незабываемой. Классика может быть даже полноприводной. Но все равно классика — это всегда.

0: Давай поговорим, хоть знаем я и ты, что все слова давно в душе перегорели, но в памяти моей
1: и в памяти моей
0: так много теплоты,
1: так много теплоты.
0: Я помню, мы с тобой
1: глаза в глаза глядели.

свою. Я помню слово в слово, как будто ты мне снова сказала.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

вишни в Дербенте расцветают весною, тонким шелком восточным.

0: Это Прибой. Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

закружила осень, ветер гонит непогоду. Стая журавлиная опять летит на юг, и уходят в прошлое печали и невзгоды. Эту осень я тебе дарю, эту осень я тебе дарю. Может быть, мы оба были в чем-то виноваты, только эта осень ни при чем. Улетают листья, улетает все куда-то, я в тебя по-прежнему влюблен. Я в тебя по-прежнему влюблен. Осенний ветер унесет мои печали, оставит в прошлом череду нелепых ссор. Мы о себе друг другу все давно сказали, давай закончим бесконечный разговор. Давай закончим бесконечный разговор.

Шепчет вновь осенний ветер, и летят обрывки наших мыслей не в попад. Он сегодня мне дороже всех на целом свете, этот разноцветный листопад. Это разноцветный листопад. Ты стоишь, как прежде, и не прячешь взгляд. В золоте волос твоих краснеет яркий клён. Как же ты прекрасна среди листьев листопада. Я в тебя по-прежнему влюблён. Я в тебя по-прежнему влюблён. Осенний ветер унесет мои печали, оставит в прошлом череду нелепых сон. Мы о себе друг другу все давно сказали. Давай закончим бесконечный разговор. Давай закончим бесконечный разговор. Осенний ветер унесет мои печали, оставит в прошлом череду нелепых сон. Мы о себе друг другу все давно сказали.

море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».